Китайский чиновник спас деревню от оползня и стал героем сети. Тянь Жулян заподозрил беду во время ночного патруля. Река внезапно наполнилась грязью и ломанными ветками. Мужчина услышал гул и понял, что идет оползень. Он немедленно разбудил соседей и помог им эвакуироваться. Сам чиновник попал в поту грязи и воды, но продолжил координировать спасение. Очевидцы сфотографировали героя в необычном виде, и снимок разлетелся по интернету. Пользователи прозвали спасителя грязевым Буддой. А на этом пока все. До встречи в эфире.

это Мона, Иордан и новый день. На волнах радио Пурга он тоже наступил. Вместе с тем новая порция музыкального хорошего и просто того, что дает неспешно проходить этот день. А его как раз и стоит проходить в таком темпе. Не торопиться и ничего более, ведь суббота как-никак. Всем привет и всем всего крутого.

громко кричу комплименты в твою ленту из самых нежных чувств. Разговоры внутри меня сводят с ума. Они мне говорят, дурак, не отпускаю никогда. У нас с тобой все как кино легко. Наша любовь в море без берегов. Я приколол много разных снов. И я тебе скажу одно.

0: Предметная.
1: Как бы историческая программа.
0: Календурь.
2: Календурь.
3: Металлургический завод под Лондоном.
4: Дорогие женщины, мы ценим вас и любим. Вы дарите нам радость и делаете нашу жизнь прекрасной.
5: Ой, как трогательно!
4: Но вы слишком много работаете. Ваш женский организм страдает, и это непозволительно.
5: Ой, какой обходительный!
4: И поэтому мы решили изменить эту позорную практику и приняли решение, которое существенно облегчит вам жизнь.
5: Ой, как это любезно с его стороны. Интересно, что он имеет в виду?
4: А имею в виду...
3: А вот так 6 июня 1844 года закон в Британии ограничил рабочий день женщин-рабочих всего до 12 часов.
4: Наконец-то они вздохнули свободно и получили массу свободного времени для личной жизни.
5: Ой!
0: Ежедневная!
1: Как бы историческая программа...
0: Календурь!
2: Календурь!
6: Show is hot out here. No.

Чукотка – наш дом. И в наших силах сделать его более комфортным. В рамках национального проекта «Инфраструктура для жизни» из федерального бюджета нам выделили средства на благоустройство Анадыря, Билибина и Певека. Нам осталось только выбрать, какой сквер, парк или набережная обновятся первыми. До 12 июня зайдите на платформу загородсреда.госуслуги.ру и сделайте свой выбор. Всего несколько кликов, и ваш город станет еще уютнее и красивее. Пусть жить на Чукотке будет комфортнее. Голосуем до 12 июня на платформе загородсреда.госуслуги.ру. Для граждан старше 14 лет –

все невзгоды и все хорошее можно делить поровну. Елизавета Долженкова и «Красная краса». Немного о том, почему стоит быть не одному и находить тех, кто может тебя поддержать. Ну или разделить что-то хорошее. Ведь даже торт в одного съесть можно, но будет плохо. А вместе вы даже сможете обсудить его вкус, и вроде как это намного лучше. Потому делаем именно так, а также слушаем фоном хорошие песни. Мерк Кремонт, Хэнзап, Лилия, Рима, Вероника на морском берегу, а после и вовсе Григорий Лепс.

Радио Бурка. И тундра расцветает под музыку. Радио Бурка.

0: Семья, прошу к столу.
1: Мам, да сейчас доиграю.
2: Ну, мам, я не хочу суп.
3: Милая, давай через полчасика.
0: Так, сели, поели.
4: Приветствую на кухне любителей не только вкусно поесть, но и также вкусно готовить. У микрофона Екатерина Трегуб, вы слушаете программу «Сели, поели». В этом выпуске поделюсь с вами рецептом вкуснейшего лимонного кекса. Что нам для него понадобится? 225 граммов сахарного песка, 195 граммов мягкого сливочного масла, 4 яйца, 300 граммов муки, щепотка соли, 10 граммов разрыхлителя и 3 лимона. Для пропитки 4 столовых ложки воды и сок одного из лимонов. Для глазури 50 граммов сахарной пудры и 2 столовых ложки лимонного сока. Приступим к приготовлению. Растираем сахар с мягким сливочным маслом до кремовой однородной консистенции. По одному вводим яйца, хорошо перемешивая после каждого. Просеиваем муку с солью и разрыхлителем, аккуратно вмешиваем в массу частями. Добавляем цедру и сок лимона, перемешиваем до равномерного распределения. Перекладываем тесто в форму для выпечки и делаем небольшое углубление в центре. Выпекаем при 170 градусах 35-40 минут до сухой шпажки. Горячий кекс прокалываем шпажкой в нескольких местах и пропитываем смесью воды с лимонным соком. Теперь смешиваем сахарную пудру с соком до гладкой глазури. Покрываем кекс и посыпаем лимонной цедрой. Для более яркого лимонного вкуса используйте только желтую часть цедры и добавьте немного свежего лимонного сока в тесто перед выпечкой. Для более влажной структуры кекса добавьте в тесто 50 граммов йогурта или сметаны. Вот и все, друзья, ароматный лимонный кекс готов. Подавайте его с любимым напитком, но вкуснее всего с холодным молоком. Пробуйте с удовольствием, приятного вам аппетита и до новых встреч на эфирной кухне.
0: Сели, поели!

0: на Асти и немного о дураках, а вернее о токсичности, предательстве и всему, что может оставить неприятную ментальную рану, которую лучше всего затянуть. И да, на это нужно время, ну а время можно позволить немного побыть в вашей жизни. Да, будем давать время для таких вещей. Но и пока оно идет, неспешно, может быть, сыпется как тот самый песок, будем что-нибудь да и слушать. Да и в целом вспомним, что сегодня суббота, и этот день можно чем-нибудь украсить, как, например, прогулкой или звонком старым добрым друзьям, которые, быть может, уже и соскучились. Если вы тоже, то почему бы и не сделать это? А прямо сейчас Джанго, еще один наш друг, но он будет здесь всего лишь на несколько минут.
1: Радио номер один на Чукотке.

0: dance with me one more time.
1: На Чукотке 13 часов.

0: Я не могу от тебя оторваться. Ты хочешь вместе встречать рассвет. Ты хочешь просто вдвоем остаться. И невозможно сказать тебе нет.
1: Нечего терять, я один, ты одна. Вечер догорит, нас поманит луна. Ты в моих руках сильных так нежна. Обещаю, будет нам с тобой.

0: Да, это был Стас Михайлов, Роза, Зергерли и «Я пью тебя до дна». Как если бы мы сравнивали людей с какими-то напитками. И да, пить нервы – это фраза, которая уже устоялась, но не думаю, что именно этим стоит заниматься. Скорее, просто проводить время с человеком, пока у него есть силы в этот день хоть чем-то заниматься. Быть может, потом он просто устанет и захочет отдохнуть. И да, надо пить только хорошее. И в целом, вроде как, все. Теперь снова удачи, хорошего настроения и Юлиану Караулову в качестве дополнительного подарка.
1: Пусть всегда будет солнце. Радио Бурган.

0: Реклама на радио Бурга.
1: Где встречается такое, что земля над головой?
2: Не знаю. Где?
1: В метро. А что за место, где 12 идет раньше 11?
2: Где?
1: В словаре. 12 на букву «Д», а 11 на «О». А где в машине самое безопасное место?
2: О, это я знаю. В автокресле.
3: Ролик разработан Госавтоинспекцией МВД России в рамках реализации федерального проекта «Безопасность дорожного движения».
0: Телефон рекламной службы 2-80-11.

The Weeknd и Blinding Lights на волнах радио Бурган. Здесь для того, чтобы осветить, видимо, какие-то темные места, дабы там стало посветлее. Ну, надеюсь, так и произошло, ведь прямо сейчас следует узнать о кое-чем, о чем, возможно, не знали вы, а именно о праздниках 6 июня. И да, они сегодня есть, они интересны, ведь, к примеру, День русского языка, который празднуется уже как 16 лет, именно 6 июня празднуется. И все благодаря Александру Пушкину. Да, сегодня также еще и Пушкинский день. Этому празднику уже аж 29 лет. Хотя для кого-то куда больше. Потому поздравляем вас. Ведь русский язык прекрасен. Ну и Пушкин, конечно же, тоже.

0: Семья, прошу к столу.
1: Мам, да сейчас доиграю.
2: Ну, мам, я не хочу суп.
3: Милая, давай через полчасика.
0: Так, сели, поели.
4: Привет, друзья, с вами Екатерина Трегуб. В эфире программа «Сели, поели». Готовы куховарить? Мойте руки, мы начинаем. Наверное, все хотя бы однажды мечтали поймать волшебную рыбку, которая исполнит все желания. И сегодня одно из них точно сбудется – желание вкусно поесть. Будем с вами готовить суп с копченой зубаткой. Что для него нужно? 800 граммов зубатки горячего копчения, 2 крупных сладких перца, 3 большие луковицы, 4 зубчика чеснока, 1 чайная ложка семян зиры, 300 мл жирных сливок, соль, свежемолотый черный перец и топленое масло. Приступаем! Зубатку разбираем на филе, кожу и кости отправляем в кастрюлю. Туда же помещаем целую очищенную луковицу, если найдете корень фенхеля вместе со стеблями. Заливаем 1 литр воды и варим 30 минут, после процеживаем бульон. Теперь мелко нарежем лук и чеснок. В кастрюле с толстым дном разогреем топленое масло и обжарим их до мягкости. Перец нарезаем квадратиками, немного оставляем для украшения, а остальное добавим к зажарке, готовим 5-7 минут. Теперь добавляем соль, перец, зиру, зальем бульоном, доведем до кипения, добавим половину мякоти зубатки и будем варить минут 10 на небольшом огне. Готовый суп пробиваем блендером до получения кремообразного состояния и добавляем сливки. Все, можно разливать суп по тарелкам, добавить оставшееся филе рыбы и кубики перца. Украшаем укропом и свежемолотым душистым перцем. Подаем горячим с чесночными гренками из белого хлеба. Приятного вам аппетита! Услышимся на волнах Радио Пурга.
0: Сели, поели!

Милки, джазовую Анну на волнах радио Фурган. Необычная хаус-баллада о безусловной любви, где ничего не меняется вообще. И всех все устраивает. И, наверное, в этом и есть счастье кого-нибудь. Кому-то именно этого и требуется, так что этого и пожелаем. Да и в целом песня очень популярная. Настолько, что ее стали использовать почти везде. Особенно в видео, где миленькие звери занимаются зарядкой. Да. Ну а почему бы и нет? Ведь она, наверное, просто спокойная, чего нам и требуется в подобные выходные дни.

0: Мужчина, огонька не найдется для дамы?
1: Для дамы обжигающие поцелуйчики. Му-му-му. Огоньку нет, не найдется. Радио Пурга предупреждает. Курение вредит здоровью.

знаешь, Адамс и Ньюхат на волнах радио Пурга. Ведь новое сердце — это что-то чистое, что-то еще не тронутое, без всяких ран и неприятностей. Но его получить невозможно практически, да. А вот ментально беречь свое первое и единственное сердце лучше всего постоянно и не давать ему так сильно грустить и киснуть. Такие дела. Ну а сейчас точно про счастье, ведь не лето пришел именно с ним. And

На берегу залива Креста расположился оленеводческий поселок Канергина, который славится самыми крупными оленями на Чукотке. Другими словами, племенными. Их вес может достигать 120 килограммов, что почти в два раза больше, чем у оленей в других стадах. В Канергина оленей пасут под звуки радио «Пурга», которое там слышно на частоте 101,6 FM.

Ну а нам не надо считать дни до осени, ведь она наступит не скоро. Да, наслаждаемся летом, всего 5 дней прошло, 6-й, вот он, прямо сейчас, в самом разгаре. Не можно подумать о чем-нибудь приятном теми же летними вечерами, пока это все работает. Ну а насчет другого времени года, опять же, чуть позже. Но что придет раньше и чего точно следует ожидать, так это приход света, Леди Гаги, Сильвия Себастьян, а после Южный и Яна Валевич. Эти ребята по-настоящему нужны.

Эйманвэ, Крис Халифа, Китти Дикей, Хитта и Ordinary Life на волнах Радио Пурга. И также здесь не только о музыке и необычной жизни, а о жизни обычной, в которой всякое бывает, в том числе и праздники, которые посвящены разным интересным вещам. К примеру, даже в честь Тетриса есть праздник, и как раз сегодня такой день. Можно вспомнить те самые блоки, которые падают, и надо ставить все ровно, ведь в этом весь смысл. Иначе проигрыш будет очень близко. И да, играется оно хорошо. И даже сейчас, сколько лет прошло, а реиграбельность в порядке. Вот так надо придумывать всякое. Ну а прямо сейчас придумывать ничего не будем. Просто позовем Нюшу и послушаем.

0: Программа об интересных фактах. Территория фактов. Фактов.
1: Как вы думаете, откуда пошло выражение «как об стенку горох»? А я сейчас вам расскажу. Еще не так давно горох был одним из самых распространенных и ценящихся продуктов. Его использовали в приготовлении супов, киселей, пирогов, сыров и множества других блюд. Гороховое богатство требовало обработки, и чтобы быстро избавиться от трудоемкого процесса ручного вскрытия стручков, находчивые хозяйки придумали эффективный способ. Плоды кидали об стену. При ударе стручок раскрывался, освобождая горошины, которые разлетались во все стороны. Такое занятие в промышленных масштабах, конечно, было утомительным, но наблюдательные женщины быстро увидели в этом не только практическую пользу, но и повод для метафоры. Весь день, наблюдая за тем, как горошины с легким стуком отскакивают от стены, они начали сравнивать этот процесс с упрямством детей, которые не воспринимали напутствие взрослых.

Да, Марсель и попытка улететь за моря хотя бы своим воображением. И сделать это намного проще, чем кто бы то мог подумать. Буквально за мгновение ты уже лежишь на песке под палящим солнцем и слушаешь, как бьются волны. А зачем? Правильно, чтобы придумать, как ты будешь проводить настоящий отпуск в подобном месте. Ну, как минимум. Ну, или просто немного подразнить себя. Мы же все равно это делаем. Все равно, что думать о еде, когда прямо сейчас ты еще не в том месте, где ее можно достать.

0: Открывайте карты, собирайте рюкзак. Впереди новое открытие. Вместе далеко пойдем.
1: Здравствуйте, дорогие мечтатели! А вы знаете, где по-настоящему начинается Россия? Не на карте, а в самом сердце.
2: Отправляемся в путь.
1: Сегодня мы отправляемся в Псков, город, где древние камни хранят память о первых князьях, а воздух пахнет сосновым лесом и свежим хлебом. Представьте, вы с детьми бродите по мощеным улочкам Кремля, где каждая башня шепчет свою легенду. Поднимитесь на Власевскую башню. Отсюда вся псковская земля видна как на ладони. А потом за город, на ферму голубой коровы. Здесь малыши в восторге кормят телят из бутылочки. Учатся доить коров и катаются на настоящем тракторе, пока взрослые дегустируют фермерские сыры прямо у пастбищ. Это идеальное пространство для семейного отдыха. Здесь история оживает не в пыльных учебниках, а в общих открытиях, детском смехе и теплых разговорах, которые сближают поколения лучше любых слов.
2: Путешествие без преград.
1: Добраться сюда удивительно просто. Уютный ночной поезд или короткий перелет, и вы уже на северо-западе. Погода в Пскове, как характер северного друга, переменчива. Поэтому обязательно положите в чемодан непромокаемую куртку, удобные ботинки и теплый свитер. Постройте маршрут так. Один день посвятите древним соборам и прогулкам по набережным. Второй – природе и животным. А домой обязательно везите псковские пряники и маленькую сушеную рыбку сниток. Они станут самым вкусным напоминанием о вашей совместной поездке.
2: Подведем итоги.
1: Не ждите идеального момента. Берите с собой самых родных, доверяйте маршруту и позвольте нашей огромной стране удивлять вас снова и снова. Именно в таких путешествиях рождаются те самые семейные традиции, которые согревают даже в самые долгие зимние вечера. Собирайте рюкзаки, крепче держите за руки детей и отправляйтесь навстречу новым открытиям по России.
0: Помните, где бы вы ни были, вместе далеко пойдем.
3: И олени пасутся под музыку.

Село Ламутское – самый дальний и труднодоступный населенный пункт на реке Анадырь. Выше по течению поднимаются только геологи, охотники и рыбаки. Сюда стоит ехать ради отдыха от цивилизации и цифрового детокса. Ну а свежие новости и хорошую музыку всегда можно послушать на радио «Пурга». В Ламутском на частоте 101.6 FM.

0: Новости на радио «Пурга».
1: В студии Алексей Тесленко. Здравствуйте. В Анадыре расширяют возможности для занятий массовым спортом. В окружной столице появилась первая современная уличная площадка для сдачи норм ГТО, которая соответствует всем федеральным требованиям. Ее открыли рядом с официальным центром тестирования – Дворцом детского творчества. На площадке установили тренажеры и снаряды для разных упражнений, поэтому заниматься здесь могут и школьники, и взрослые. Глава города Сергей Спицын отметил, что проект удалось завершить благодаря поддержке округа, Минспорта России и участию местного бизнеса. Предприниматель Владислав Зутиков бесплатно выполнил строительные работы. Основание сделали еще в прошлом году, а монтаж оборудования завершили зимой. Резиновое покрытие уложат с наступлением тепла. Городские власти уже планируют построить еще одну площадку ГТО на улице Ленина. Из Анадыря запускают прямые льготные рейсы в Красноярск и на Камчатку. О возобновлении востребованных авиамаршрутов сообщил Владислав Кузнецов. Жители округа снова могут напрямую летать в Красноярск. Рейсы на Боингах будут выполняться раз в неделю по вторникам, а с 17 июня по средам. Льготный билет обойдется в 25 тысяч рублей. Первый перелет состоялся в среду и прошел в штатном режиме. А 6 июля возобновится авиасообщение между Анадырем и Петропавловском-Камчатским, где цена билета составит меньше 10 тысяч рублей. Оба рейса будут выполняться до конца сентября. Как отмечают в окружном правительстве, для Чукотки авиация остается главным транспортом, поэтому в этом сезоне для жителей открыты 9 дальних направлений. В российских колледжах появятся новые специальности. С этого года студенты начнут изучать промышленный дизайн. Также откроются направления по реставрации памятников культуры. Колледжи расширяют подготовку IT-специалистов. Об этом заявил замминистра просвещения Владимир Желонкин. На данный момент самыми популярными специальностями в образовании остаются медицинские и педагогические. Также растет спрос и на строительные профессии. Американская компания Anthropic призвала замедлить развитие искусственного интеллекта. Эксперты опасаются, что системы скоро смогут сами улучшать себя без участия человека. Этот процесс называют рекурсивным самосовершенствованием. Он несет риски для общества. Anthropic уже передает часть разработки самим ИИ-системам. Это ускоряет работу, но снижает контроль. Организация намерена создавать механизмы для замедления разработок. Эксперты призывают выиграть время для осмысления последствий. И в завершении выпуска. Итальянские ученые испекли хлеб из дрожжей 5000-летней мумии. Исследователи вырастили микроорганизмы из ткани ледяного человека Эци. Древние дрожжи сохранились в коже и внутренних органах мумии. Ученые постепенно приучили их к мучной среде в лаборатории. А через несколько месяцев микроорганизмы заработали как современные хлебопекарные культуры. Тесто поднялось за сутки и подошло для выпечки. Хлеб получился съедобным и ароматным. Отмечу, что мумию Эци нашли в Альпах в 1991 году. Ледник сохранил тело, одежду и микроорганизмы. А теперь ученые планируют варить пиво на древних дрожжах. А на этом пока все. До встречи в эфире.

0: ターの出身で、昨年は台湾の歌姫、台湾の歌姫。
1: Женские темы каждый день в программе «Территория женщин». Лет до 25 мы имеем право носить самые экстравагантные вещи. Вспомните, во что вы одевались в годы студенчества, чего только не примеряли в поисках своего стиля и в погоне за модой. А вот к 30 годам пора бы остепениться. У вас в шкафу должны прочно обосноваться не только красивые, но и удобные вещи, которые выручат в любой ситуации. К примеру, без идеально сидящих классических джинсов точно не обойтись, а студенческие скинни с низкой талией пора отправить в утиль. Мини-юбку меняем на облегающую юбку-карандаш средней длины. Да, она прикрывает ноги выше колен, но от этого не становится менее соблазнительной. К ней не помешает приобрести и классический черный блейзер. Вкладывайте деньги в вещи, которые прослужат не один год и долго будут выглядеть актуально. Ну и, конечно, потратьте время на то, чтобы подобрать универсальное вечернее платье. Пусть это будет сдержанная модель, которая подойдет и для ресторана, и для свадьбы друзей. Полки магазинов завалены косметикой, и каждая баночка, если верить рекламе, обещает сделать вас в разы краше. И вот вы покупаете очередное чудо, полностью доверившись продавцу, и лишь дома понимаете то, что даже не удосужились взглянуть на состав и проверить его на натуральность. А между тем, куда умнее порой сделать выбор не в пользу промышленных консервантов, а в пользу обычных масел. Это кладезь веществ для увлажнения, питания и поддержания молодости. Вот, к примеру, кожу лица от отлично взбодрит капелька масла апельсина или розы, а морщины разгладит масло авокадо. Усталые после работы ноги освежит ванночка с добавлением нескольких капель мятного масла, а от слоящихся ногтей избавит масло лимона. Главное, не ленитесь, эффект и правда заметный. Территория женщин.

0: добавь мне чуть-чуть музыки.
1: Ты не обязан нравиться людям. Люди не обязаны любить тебя. Они даже не обязаны уважать тебя. Но когда ты смотришь в зеркало,

0: Да, немного о желании продемонстрировать все, что умеешь практически во всех планах. И да, себя нельзя недооценивать, опускать руки в какой-то ситуации. Ведь если не получится, может получится во второй или даже в десятый раз. Самое главное – это опыт. И да, не опускаем руки, летим вперед, а там впереди много интересного. Сразу после небольшого анонса.
1: Чукотка – наш дом, и в наших силах сделать его более комфортным. В рамках национального проекта «Инфраструктура для жизни» из федерального бюджета нам выделили средства на благоустройство Анадыря, Билибина и Певека. Нам осталось только выбрать, какой сквер, парк или набережная обновятся первыми. До 12 июня зайдите на платформу загородсреда.госуслуги.ру и сделайте свой выбор. Всего несколько кликов, и ваш город станет еще уютнее и красивее. Пусть жить на Чукотке будет комфортнее. Голосуем до 12 июня на платформе загородсреда.госуслуги.ру. Для граждан старше 14 лет –

0: Алло.
1: Здравствуйте, это служба безопасности Центрального банка России. Я старший специалист Читов Олег Георгиевич. На ваше имя была оформлена заявка на кредит. Вы совершали данную операцию?
2: Стоп! Это мошенники. Центробанк не работает с гражданами, не звонит, не ведет их счета и не направляет никому копии своих удостоверений. Так делают только мошенники. Не дайте себя обмануть. Кладите трубку. Без разговоров.

0: Да, это елка, и около тебя может произойти все то же самое. Там будет что-то зеленеть, что-то расцветать, ну и в целом становиться лучше. Надеемся, что так и будет, и появится такой вот круг счастья, который вечно будет увеличиваться. Ну а у нас увеличивается круг музыкальной подборки, да, он здесь, и будет у нас Денис Клявер, а после «Но-но-но» «Pumping Blood».
1: Радио «Бурка». Тундра расцветает под музыку. Радио «Фурга».
2: Не плачь, не плачь, Анастасия. Все слезы от бессилия в свои ладони спрячь. Не плачь, Анастасия.

Это Катюша и вода, которая точит камень. И здесь есть истина, которую можно использовать и в качестве пословиц, и, наверное, даже мотивирующей речи, если все правильно составить. Да, смотивировать себя таким образом, что раз за разом будет получаться намного лучше. Ведь с первого раза выходит только у тех, кто первый раз в районе эксперта тот или иной день это делает. Ну, а мы будем пытаться. Ну, а в плане музыки, наверное, пытаться и не стоит. Просто послушаем, пока чем-нибудь занимаемся. В этот день лучше чем-то приятным. Дмитрий Билан про белые розы, Алекс Пай Грейнайт снав Мамбо Итальяно и немного календуря. Ведь он рассказывает смешное про этот день.

0: календарь.
1: Нелегко. Ах, как нелегко приходится людям, двигающим вперед колесо прогресса. 1885 год. Ученый Луи Пастер вот-вот совершит великое открытие.
2: Извините, у вас бешеных нет?
3: Нет, что за странные вопросы?
2: Бешеного не найдется.
1: Что? Зачем вам?
2: Извините, тут бешеных нету, а? Ну, может быть, кто-то бегает с пеной у рта и рычаниями. Мне очень надо, ну честно, а? Нету?
1: Мне кажется, что один бешеный у нас уже есть. На помощь! Помогите!
2: В конце концов, пытливому ученому удалось найти то, что он искал.
1: И 6 июня 1885 года он, Луи Пастер, успешно испытал вакцину против бешенства на мальчике, которого укусила бешеная собака.
4: Ежедневная,
5: как бы историческая программа.
4: Календарь!
0: Календарь!

0: Киберминутка. Программа о компьютерных играх для геймеров всех возрастов и размеров памяти.
1: Nintendo Switch 2 уже 28 августа получит возможность запускать Elden Ring и к тому же с дополнительным контентом. Все тот же Switch 2 выпустит отдельную версию со съемным аккумулятором. Fighting Avatar Legends of Fighting выйдет 23 июля. В студии Борис Медведев, и это «Игровые новости» на Радио Пурга.
2: Киберминутка.
1: Издатель PQB и студия Sumo Digital анонсировали Spider Agent 8. Это приключенческий стелс-экшен про робота-паучка в ретро-футуристическом антураже шпионских фильмов 70-х годов. Это прям как играть за устройство из фильма «Дети шпионов». Мило, увлекательно и колоритно. По сюжету игрокам предстоит сорвать планы преступной организации с говорящим названием «Син», то есть «Грех», и спасти мир от надвигающейся угрозы. Миссии развернутся в самых разных локациях, от подводных лодок до скоростных поездов и космических объектов. Основой игрового процесса станут скрытность и исследование окружения. Агенту 8 придется избегать камер наблюдения, держаться в тени и искать обходные маршруты. В арсенале же будут разнообразные гаджеты, включая резак для вскрытия панелей и крюк-паутину, который поможет преодолевать препятствия и добираться до труднодоступных мест. Игра для геймеров старше 12 лет.
2: Киберминутка.
1: Теперь время пиксель-арта, ведь уже 11 июня мир сможет прикоснуться к Mouse Busters. Приключение с элементами хоррора, где мышонок должен сражаться с привидениями. Сюжет такой. Он начинается с переезда главного героя в новый многоквартирный дом. Однако спокойная жизнь заканчивается практически сразу. Загадочное проклятие превращает персонажа в мышь. Вскоре он знакомится с другим грызуном по имени Шеф, который предлагает способ вернуть человеческий облик. И для этого придется очистить весь дом от привидений, терроризирующих жильцов. Каждая квартира скрывает собственную сверхъестественную проблему, а сами духи питаются негативными эмоциями. Чтобы добраться до них, игрокам придется наблюдать за соседями, собирать информацию и выяснять, какие страхи или переживания делают их особенно уязвимыми. Интересно, и думаю, стоит посмотреть на это поближе. Для геймеров старше 12 лет. И на этом все. Это были игровые новости на Радио Пурга. До встречи в эфире.
0: Киберминутка. Программа о компьютерных играх для геймеров всех возрастов и размеров памяти.
3: Радиоканал «Радио Пурга» зарегистрирован Управлением Роскомнадзора по Магаданской области и Чукотскому автономному округу.
4: Свидетельство о регистрации средства массовой информации Л номер 2-49-30-61 от 8 октября 2014 года.
3: Информационная продукция радиоканала предназначена для слушателей старше 12 лет.

0: легендарные Абба и I do. На волнах радио Пурга, на чувствах и выборе между любовью и расставанием. В общем, сложные вещи, которые иногда приходится делать. Ну, выбирать между чем-то необычным или суперобычным, но не очень приятным. Но я надеюсь, что никому не придется, по крайней мере, сегодня делать такой сложный выбор, который он не хочет. И давайте лучше выбирать между тем, оставить одежду сушиться на вешалке, либо же попытаться погладить утюгом, чтобы вот не было тех самых заломов. И да, сегодня необычный день. Мы говорим об утюге лишь потому, что у него сегодня день рождения. Аж 144 года, ведь когда-то давным-давно он был максимально допотопным, был похожим на вафельницу или просто большой квадрат с ручкой, но сейчас это уже довольно стильная вещь, высокопроизводительная, с кучей режимов, и да, спасибо утюгу. Хотя некоторые предпочитают отпариватель, но тут уж намного проще выбрать, что мы хотим.
1: Музыка не краю земли.

0: Знаете ли вы?
1: Мы думаем, что деревья неподвижны, но это не так. У них есть свой собственный, очень медленный пульс. Ученые с помощью точных лазерных сканеров обнаружили, что ночью ветви многих деревьев опускаются на несколько сантиметров, а утром с восходом солнца снова поднимаются. Этот цикл занимает много часов и похож на гигантское, очень медленное дыхание. Причина в циркадном ритме перекачки воды. Ночью, когда фотосинтез прекращается, дерево перестает активно тянуть воду вверх, и ветви под собственной тяжестью слегка поникают. С наступлением дня процесс возобновляется, и дерево накачивается влагой и расправляется. Это доказывает, что даже у таких, казалось бы, статичных гигантов есть свой суточный биоритм. Своя жизнь, невидимая невооруженным глазом.
0: Теперь буду знать.

Чукотка – наш дом. И в наших силах сделать его более комфортным. В рамках национального проекта «Инфраструктура для жизни» из федерального бюджета нам выделили средства на благоустройство Анадыря, Билибина и Певека. Нам осталось только выбрать, какой сквер, парк или набережная обновятся первыми. До 12 июня зайдите на платформу загородсреда.госуслуги.ру и сделайте свой выбор. Всего несколько кликов, и ваш город станет еще уютнее и красивее. Пусть жить на Чукотке будет комфортнее. Голосуем до 12 июня на платформе загородсреда.госуслуги.ру. Для граждан старше 14 лет –

это Иракли, назад в будущее. Ну, возможно, опять в будущее придется шагать абсолютно всем, ведь следующий день обязательно наступит, и будущее наступает буквально каждую миллисекунду. Ну а что насчет прошлого? На самом деле, ничего. Вспоминаем только приятное. Если неприятное, учимся на этом. Больше стараемся не вспоминать, как только урок пройден. И да, у нас есть добавка, ведь в будущем лежит песня Леонида Руденко вместе с Юлианой Карауловой.

0: Реклама на радио Бурга.
1: Кроватка, коляска и кресло. Даже ребенку известно. Кроватка, коляска и кресло – это наше законное место. С креслом, коляской, кроваткой жизнь ребенка в порядке.
2: Купили ребенку кроватку и коляску, а автокресло купить не забыли? Кроватка, коляска, кресло – это то, что необходимо для жизни вашего ребенка.
3: Компания «Культура на дорогах» проводится в поддержку «Стратегии 0» Российским союзом автостраховщиков при поддержке Госавтоинспекции МВД России.
0: Телефон рекламной службы 2 80 11.

0: «Безопасная дорога». Совместная программа «Радио Пурга» и госавтоинспекции Чукотского автономного округа. Дорога должна быть безопасной.
1: Задача госавтоинспекции – сократить до нуля количество ДТП, в которых погибают или получают ранения люди. И мы, «Радио Пурга», хотим в этом помочь.
2: Витя уйо синьо. Ашиарке тетеу янгарка на атаву мыс оторе оравес оторе мтепе так тваркне так сайвама. Радио Пурга за безопасность дорожного движения.
0: Безопасная дорога. Дорога должна быть безопасной.
1: Здравствуйте, вы слушаете программу «Безопасная дорога», у микрофона Дмитрий Кувшинчиков. Сегодня я предлагаю поговорить о возгораниях транспортных средств. Натолкнуло на эту тему недавнее происшествие на Лимане, которое произошло 23 мая. Напомню, тогда вездеход на базе УАЗика выехал из Анадыря в сторону поселка Угольной Копи и примерно в 40 метрах от берега начал тонуть, а затем машина вспыхнула. Одной из причин пожара могло бы стать короткое замыкание на мокшей проводке. Давайте разберемся, каковы основные причины возгораний машин, что в этом случае делать и как избежать этой опасной ситуации. Возгорание автомобиля – ситуация печальная, но, к сожалению, не такая уж редкая. По данным МЧС, в России каждый год горит до 30 тысяч автомобилей. Что делать в случае возгорания автомобиля, какими средствами пользоваться и почему автомобиль может загореться на ходу или стоя на месте?
3: Что делать, если загорелась машина? Порядок действий.
1: Первый совет при возгорании автомобиля – не паниковать. При этом действовать придется быстро. Современный автомобиль, если его не тушить, выгорает за 5 минут, плюс-минус 1 минута. А салон пожарные советуют покидать в течение 90 секунд.
3: Что нужно делать?
1: Если автомобиль загорелся на ходу, немедленно остановитесь. По возможности прижмитесь к обочине, чтобы не создавать аварийную ситуацию. Выключите мотор. Покиньте салон, захватив с собой документы. Если с вами едут пассажиры, помогите им выйти из машины. Все должны отойти на безопасное расстояние 15-20 метров. Определите источник горения, хотя бы приблизительно. Что это? Салон, подкапотное пространство, область выхлопной трубы? Вызовите МЧС. Если причиной пожара стала авария, постарайтесь не допустить распространения пожара на соседние автомобили. По возможности организуйте тушение пожара подручными средствами, но помните, что в приоритете ваша личная безопасность и безопасность других людей. Помните, первые признаки пожара – запах дыма, бензина или горелой резины в салоне. Это тот случай, когда лучше перебдеть, немедленно остановиться и выяснить, что происходит. Не дожидайтесь, когда из-под капота начнут вырываться языки пламени. Тормозите сразу же.
3: Какие средства помогут потушить автомобиль в случае возгорания?
1: Первое и главное средство пожаротушения в автомобиле – огнетушитель. По ГОСТу в автомобилях разрешено использовать два типа огнетушителей – порошковые и углекислотные. Мало иметь огнетушитель в автомобиле, нужно уметь им пользоваться. Заранее ознакомьтесь с принципами использования огнетушителя хотя бы в теории. Посмотрите пару роликов в интернете. Для тушения локального возгорания можно использовать плотную ткань или брезент, лучше мокрые. Они помешают притоку свежего воздуха к огню. Главное, не используйте синтетические ткани, они легко воспламеняются. Место возгорания попробуйте забросать снегом, песком или землей. Цель – ограничить приток кислорода. Если пожар случился в салоне, по возможности плотно закройте все двери и окна и не открывайте без крайней необходимости. Без кислорода огонь потухнет сам с собой. По той же причине нельзя рывком откидывать капот над горящим двигателем, как это делают в кинофильмах. Сильный приток воздуха вызовет мощную вспышку пламени, вы можете получить сильный ожог. Лучше всего тушить вдвоем. Один человек слегка приподнимает крышку капота, второй направляет туда струю огнетушителя.
3: Почему может загореться машина? Возможные причины.
1: Причин возгорания автомобиля может быть несколько. Разберем их подробно. Первое – технические неисправности. оголенная проводка, течь в топливной системе, неправильно установленное дополнительное оборудование. Самая частая причина пожара – неполадки в авто. Загореться может как старый, так и новый автомобиль. Играет роль не возраст механизма, а его техническое состояние.
3: Вторая причина – человеческий фактор.
1: Курение в автомобиле, неправильная перевозка огнеопасных грузов и другие проявления человеческой халатности также могут привести к возгоранию. Автомобиль практически полностью, за исключением металлических узлов и корпуса, состоит из легко воспламеняемых материалов и требует особой осторожности. Причиной пожара может стать незакрепленная пластиковая канистра с бензином в багажнике. При движении она трется об обшивку багажника, возникает статическое электричество. Одной искры, к сожалению, бывает достаточно. Третья причина – дорожно-транспортное происшествие. При дорожных авариях вероятны утечки топлива. Бензин – горючее вещество, которое вспыхивает от случайной искры. Если есть подозрение на загоревшийся бензобак, немедленно покиньте автомобиль и отойдите подальше. Четвертая причина – природные факторы. В эту категорию входят не только экзотические случаи, вроде удара молнии. В сухую жаркую погоду под припаркованным автомобилем от раскаленной выхлопной трубы может загореться высохшая трава. Комментарий эксперта. У нас как-то был случай во время внедорожных покатушек в Карелии. При проезде болота у выхлопной трубы налип торф, который впоследствии высох и задымился. Мораль этой истории. На природе нужно быть особенно осторожным, особенно в жаркую солнечную погоду. Пятая причина – поджог. Вандализм или намеренная атака на автомобиль тоже возможны. В таких случаях к расследованию инцидента нужно привлекать полицию.
0: Безопасная дорога. Дорога должна быть безопасной.
3: Меры профилактики возгораний в автомобиле.
1: В случае возгорания в автомобиле фраза про «лучше предотвратить, чем потом бороться» актуальна как никогда. Чтобы свести вероятность пожара к минимуму, принимайте следующие меры. Следите за техническим состоянием автомобиля. В первую очередь уделяйте внимание проводке и состоянию топливной системы. Купив подержанный автомобиль, тщательно проверьте электрические провода и топливопроводы. Не заправляйте автомобиль с включенным мотором. Не курите в салоне. Перевозите бензин только в металлических канистрах. Не используйте пластик. В летнее время не паркуйте автомобиль на участках сухой травы. Лучше оставить машину на обочине, где это разрешено. Следите за выхлопной трубой. Налипшие на нее торф и солома могут загореться от раскаленных выхлопных газов. Заранее ознакомьтесь с принципом действия огнетушителя и научитесь им пользоваться. Чтобы избежать поджога, паркуйте автомобиль в подземных гаражах или на охраняемых стоянках. Главная защита от возгорания – это здравый смысл водителя и бережное отношение к автомобилю. И, конечно, огнетушитель. Не устану повторять, возим мы его не для ГИБДД, а ради собственной безопасности. Дай бог, чтобы вам он никогда не пригодился, но, возможно, с его помощью вы спасете чью-то жизнь на дороге.
3: Чек-лист водителю. Что делать в случае возгорания автомобиля?
1: Подводим итоги. Самое важное, что нужно помнить и делать при возгорании автомобиля. При первых признаках возгорания – дым, запах бензина или горелой проводки – немедленно остановите автомобиль и покиньте его вместе с пассажирами. Определите источник возгорания – подкапотное пространство, салон, область бензобака или выхлопной трубы. Вызывайте МЧС. Если горит в районе бензобака, всем нужно отойти на безопасное расстояние – 15-20 метров. По возможности попытайтесь потушить возгорание огнетушителем или подручными средствами. Прибейте огонь плотной влажной тканью, главное – не синтетической. Если поблизости нет воды, огонь можно засыпать песком, землей или снегом. При тушении возгорания под капотом не открывайте его полностью. Достаточно приподнять крышку палкой или монтировкой и направить внутрь струю огнетушителя. Лучше делать это вдвоем. И помните, главная задача – не потушить пожар, а сохранить жизни – свою и других участников движения.
0: Безопасная дорога. Дорога должна быть безопасной.
1: А на сегодня это все. Напомним, что задача Государственной инспекции по безопасности дорожного движения – сократить до нуля количество ДТП, в которых погибают или получают ранения люди. Инспекторы ГИБДД Чукотского автономного округа благодарят всех участников дорожного движения, водителей, пассажиров и пешеходов за соблюдение правил дорожного движения. Пусть ваша дорога будет безаварийной.
0: Безопасная дорога. Совместная программа «Радио Пурга» и Госавтоинспекции Чукотского автономного округа. Дорога должна быть безопасной. И золото добывается веселее. «Радио Пурга».

0: Гениально. Гениально. Гениально. Гениально. Гениально просто.
1: Ваша кухонная терка перестала справляться с твердыми овощами? Не спешите ее менять. Есть два простых метода, чтобы вернуть ей былую остроту. Попробуйте метод с керамикой. Возьмите любую кружку, у которой на дне есть шершавое неглазированное кольцо. Просто трите теркой об эту шероховатую поверхность, имитируя заточку лезвия. А второй способ – это работа с алюминиевой фольгой. Скомкайте лист в тугой шарик и активно потрите им грани терки. Запомните нюанс – после фольги на терке останутся микрочастицы металла, поэтому обязательно и очень тщательно промойте ее под проточной водой.
0: Гениально просто! Пробуйте и делитесь!

понять, что я ненавижу. Я думал, что ненависть просто слова.

0: не сошел с ума, так надо.
1: Ну а мы будем надеяться, что никто не будет топтать нашу любовь и не придется разбивать руки в кровь. Будем надеяться. Ну и верить в лучшее, а также в то, что даст нам этот вечер, который вот-вот уже и наступит. А вместе с тем и воскресенье где-то там машет нам рукой. Останется помахать в ответ и наконец-то его обнять. А вот чем на нем заняться, это уже зависит от вас. Наша задача – пожелать удачи, дабы все получилось буквально с полпинка. Ну, чтобы не пришлось стараться в выходной-то день. Хотя, если очень хочется, никто не будет запрещать.
2: Не спи, а то замерзнешь.

0: Твое радио.
1: Твое радио.
0: Радио Бурка.

0: Используйте видеорежим чрезвычайной ситуации из-за природных пожаров.
1: В Забайкале действуют сотни очагов.
0: В Центральной России с приходом весны начались природные пожары.
2: Мы рассказываем об этом в новостях каждый год. Но мы знаем, что приход весны – это всего лишь факторы погоды. Ветер и солнце. От них лес не загорается. Истинной причиной почти всех природных пожаров является человек. Остановите поджоги. Остановите огонь.

0: Новости на радио «Пурга».
1: В студии Алексей Тесленко. Здравствуйте. На Чукотке возведут новую базу для пожарных десантников. Ее разместят в Билибино. Двухэтажное модульное здание из 8 блоков возведет красноярская компания «Техножрец». Внутри комплекса площадью более 400 квадратных метров будут жилые комнаты, столовая, кабинеты и диспетчерская служба. На эти цели по решению губернатора Владислава Кузнецова направлено почти 96 миллионов рублей из федерального и окружного бюджетов. Строители закончат работы к концу этого года, а заехать пожарные смогут уже в следующем сезоне. В 2027-2028 годах планируют улучшить инфраструктуру для сотрудников Марковского авиаотделения. Там будут работать 18 специалистов парашютно-десантной службы и летчик-наблюдатель. Напомню, пожароопасный сезон на Чукотке уже начался. В Анадыре открыта регистрация на окружной форум «Точка сборки Чукотка». Мероприятие пройдет с 10 по 14 августа. Его организует Управление молодежной политики при поддержке правительства региона и Росмолодежи. Ожидается, что форум соберет около 250 участников из регионов Дальнего Востока. Это студенты, волонтеры, общественники, предприниматели, представители медиа и активисты «Движения первых». Основу программы составят 4 направления – туризм и локальная идентичность, добровольчество и патриотизм, культура и творчество, а также профессиональное развитие молодежи. Как отметили организаторы, участие в форуме бесплатное, включая проезд, проживание, питание и образовательную программу. Заявки принимают до 15 июня на платформе «Молодежь России». Форум проводится в рамках нацпроекта «Молодежь и дети». В общественной палате предложили создать кодекс российского школьника. Документ зафиксирует все нормы этикета для учеников. Инициативу озвучил замсекретаря общественной палаты Владислав Гриб на форуме в Санкт-Петербурге. Школьники должны знать правила поведения и последствия их нарушения. Оценка за поведение станет объективной. Нарушил норму, получил замечание. Сейчас учителя оценивают поступки субъективно, что вызывает споры. Кодекс распечатают и раздадут детям и родителям. Румыния назвала украинским морской дрон, который взорвался в порту Констанца. Боезапас беспилотного катера сдетонировал в пятницу утром. Из-под контроля Украины вышло 4 морских дрона. Киев дистанционно подорвал все аппараты. Один взрыв произошел в порту Констанца, второй рядом с гаванью, а еще 2 в 145 километрах от берега. Опасности для граждан и инфраструктуры сейчас нет. Порт работает в штатном режиме. Расследование инцидента продолжают румынские военные. Украина пока не комментировала заявление Бухареста. И в завершении выпуска. В Бангладеш уволили директора зоопарка за табличку «Дональд Трамп». На вольере буйвола разместили имя американского президента. Животное привлекло внимание золотистой шерстью на голове. Редкий буйвол-альбинос жил на ферме в пригороде Даки. Его купили для праздничного жертвоприношения. Власти выкупили животное и перевезли в национальный зоопарк. Табличку с именем Трампа быстро убрали. Министерство сочло надпись неуместной и безвкусной. Директора обвинили в ненадлежащем поведении и сняли с должности. Местные жители поддержали решение властей. Животное осталось в зоопарке без провокационной вывески. А на сегодня служба информации заканчивает свою работу. Будьте в курсе событий и до встречи в эфире.

0: «Танцы на пурге». Это премьеры, которые завтра будут звучать из каждого динамика. «Танцы на пурге». Это ремиксы на самые культовые треки. «Танцы на пурге». Это проект, в котором традиции танцполов встречаются с дерзким экспериментом. Мы миксуем легендарные хиты и новинки так, что ты не сможешь усидеть на месте. Старт в пятницу после 22 и в субботу после 18.
1: «Танцы на пурге», let's dance!

0: Ну все, перестань плакать. Повторяй за мной. Улыбнись.
1: Давай еще.

0: Пойдем-ка покурим-ка? Нет, давай-ка потанцуем-ка! Радио «Пурга» предупреждает, курение вредит здоровью.
1: Радио «Пурга» представляет.

0: Реклама на Радио Бурда.
1: Ну что там?
2: Усталость и сонливость.
1: Да-да, совсем сонливый.
2: Не волнуйтесь, сейчас скорости прибавит и почти дома.
1: Нет, торопиться не надо. Важно доехать безопасно. Если устал, нужно остановиться и отдохнуть однозначно.
3: Ролик разработан Госавтоинспекцией МВД России в рамках реализации федерального проекта «Безопасность дорожного движения».
0: Телефон рекламной службы 2-80-11.

0: Мошенники открыли охоту на ваши персональные данные, реквизиты банковских карт и коды доступа к ним.
1: Код авторизации продиктуйте мне.
0: Вы можете смело передать информацию и расстаться со своими сбережениями. От мошенников вас спасет только молчание. Молчание – золото.
2: Полиция всегда на связи. Звоните 02 с мобильного 102. Радио.

0: Радиоканал «Радио Пурга» зарегистрирован управлением Роскомнадзора по Магаданской области и Чукотскому автономному округу.
1: Свидетельство о регистрации средства массовой информации Л номер 2-49-3061 от 8 октября 2014 года.
0: Информационная продукция радиоканала предназначена для слушателей старше 12 лет.

0: Друзья, у нас отличная новость. Теперь наслаждаться любимым радио «Пурга» стало еще проще. Если у вас есть Яндекс.Станция или браузер с Алисой, просто скажите «Алиса, включи радио «Пурга».
1: Хорошо, включаю.
0: И погрузитесь в мир прекрасной музыки, свежих новостей и увлекательных программ, не покидая уютного дома. И даже в отпуске, на материке и в любой точке мира. Отныне «Пурга» всегда рядом.

0: Радіо Пурга. И рыба сама идет в сети.
1: Мы встретимся с тобою у первого подъезда. Паролем будет просто как дела. Ты мне сказала, будешь одет.

0: Гениально. Гениально. Гениально. Гениально. Гениально просто.
1: Хотите побыстрее остудить горячий напиток? Просто опустите в чашку несколько чистых металлических ложек. Металл отлично забирает тепло, и ваш чай или кофе станет комфортной температурой гораздо быстрее. В итоге вы получите теплые ложки и напиток, который можно сразу пить.
0: Гениально просто! Пробуйте и делитесь!

Ежегодно в России сгорают сотни тысяч гектаров леса. 9 из 10 таких пожаров возникают по вине человека. Поджог травы, непотушенный костер, брошенная сигарета. Останови поджоги. Останови огонь.

0: все, что меня вдохновляет. Все, что делает меня сильнее. Все, что отлично на мне сидит. Мужские темы каждый день в программе «Территория мужчин».
1: Если учитывать то, что стиль складывается из мелочей, то общее впечатление может испортить любая ерунда. К примеру, рубашка, которую надел под джемпер. Казалось бы, чего уж проще. Но если у тебя фактурная сорочка с жестким воротником и карманами на груди, то под тонким джемпером она будет выглядеть неопрятно, слишком выделяется. Так что подбирай гладкую или ищи свитер потолще. И, кстати, как поступать с воротником? Прятать или выставлять на показ? По идее, аккуратный узкий отворот можно выставлять наружу. Это выглядит неплохо, особенно если к рубашке надевают галстук. А вот широкий ворот лучше спрятать внутрь, равномерно расправив по нему джемпер. Это позволяет выглядеть сдержанно и аккуратно. Выставлять же наружу длинные концы воротника, расстегнув при этом верхнюю пуговицу, уместно не всегда. Будешь выглядеть как гость с ретро-вечеринки. Как минимум, нужно слегка поддернуть кверху рукава свитера. Тогда образ получится более непринужденным.
0: Территория мужчин.
1: Если жена или девушка постоянно пилит на тему того, что ты вечно часами просиживаешь за видеоиграми, можешь успокоить ее свежей статистикой. Ты такой точно не один. Компания-гигант Microsoft на днях обнародовала весьма интересные цифры. Оказывается, на 98% существующих в мире персональных компьютеров установлена хотя бы одна игра. При этом почти 300 миллионов рубится в стрелялки и стратегии ежедневно, а 20 миллионов из них считают совершение подвига в виртуальных мирах своим основным занятием. Ну а исследователи из компании Harris Group выяснили, сколько же времени теряет за компом среднестатистический геймер. Лидерами, как и ожидалось, оказались подростки в возрасте от 13 до 18, посвящающие играм до 5 часов в неделю. Товарищи же из группы старше 25 замыкают шествие со скромными 70 минутами.
0: Мужские темы каждый день в программе «Территория мужчин».

тебе не спится, в лоскуточек ситцевый слезки спрячь свои. Вот проснешься рано, ну а я уж рядом, листопад награда за мои бои.

и олени пасутся под музыку. Радио Бурка. Радио Бурка.

Радио Бурга. И тундра расцветает под музыку. Радио Бурга.

0: Открывайте карты, собирайте рюкзак. Впереди новое открытие. Вместе далеко пойдем.
1: Устали от пляжного отдыха? Тогда предлагаю отправиться в Горячий Ключ. Тихий, зеленый город-курорт в Краснодарском крае. Его часто сравнивают с Карловыми Варами. Те же живописные горы, санатории и целебные источники. Всего час езды от Краснодара, и вы в совершенно другом мире.
0: Отправляемся в путь.
1: Начните знакомство с целебного парка. Вас встретит знаменитая арка со львами. Тот самый символ, что красуется на этикетке местной минеральной воды. Прямо за аркой питьевая галерея. Можно бесплатно попробовать воду из трех скважин, каждая из которых лечит свой недуг. А для ностальгии загляните в фитобар и съешьте кислородный коктейль маленькой ложечкой, прямо как в детстве.
2: Перелетим в другое измерение.
1: Готовы к приключениям? Отправляйтесь в Дантово ущелье. Узкий 100-метровый проход в скале, увенчанный загадочными гравюрами, действительно напоминает страницы божественной комедии. Только обязательно наденьте удобную обувь. Каменные ступени очень круты.
0: Путешествуем всей гурьбой.
1: С детьми обязательно покорите скалу Петушок. Это легко, а сверху открываются самые красивые виды.
0: Время погрузиться в новое.
1: А если отдыхаете исключительно взрослой компанией, побалуйте себя в комплексе «Старый замок». Там можно принять пивную ванну. Вас погружает в теплое темное нефильтрованное пиво по настоящей карловарской технологии. После 30 минут кожа становится бархатной.
0: Следующий пункт.
1: На прощание загляните в лавку пасечника на дегустацию. Обязательно попробуйте хлопковый мед. Он похож на нежное суфле со сливочным вкусом. И не забудьте, даже летом горные вечера прохладны, так что берите кофту.
0: Напоследок.
1: И, конечно же, берите удобную обувь. Здесь много троп и ступенек. Вечером в горах заметно холоднее, даже летом. Жить лучше в санаториях или турбазах горной зоны. Все рядом. А привезти домой стоит горный мед, травяные сборы и, конечно, минеральную воду из питьевой галереи. Горячий Ключ – тихий, зеленый курорт в Краснодарском крае, всего в часе езды от Краснодара. Собирайте близких, стройте маршруты и открывайте новые горизонты.
0: Помните, где бы вы ни были, вместе далеко пойдем.
3: Радиоканал «Радио Пурга» зарегистрирован Управлением Роскомнадзора по Магаданской области и Чукотскому автономному округу.
4: Свидетельство о регистрации средства массовой информации Л номер 2-49-3061 от 8 октября 2014 года.
3: Информационная продукция радиоканала предназначена для слушателей старше 12 лет.

0: Семья, прошу к столу.
1: Мам, да сейчас доиграю.
2: Ну, мам, я не хочу суп.
3: Милая, давай через полчасика.
0: Так, сели, поели.
4: Привет, друзья! Екатерина Трегуб у микрофона, в эфире программа «Сели, поели». Открывайте свои холодильники, будем куховарить. Делюсь с вами рецептом маринованных шампиньонов всего за 10 минут. Домашние закуски на скорую руку – секретное оружие каждой хозяйки. Так что сохраняйте рецепт. Что нам нужно? 500 граммов свежих мелких шампиньонов, 4 зубчика чеснока, 1 морковь, 2 лавровых листа, перец горошком, душистый перец, гвоздика, 2 чайных ложки соли, 1 чайная ложка сахара, 2 столовых ложки уксуса 9%, 50 мл подсолнечного масла и 200 мл воды. Чеснок режем пластинками, морковь трем на терке для моркови по-корейски и вместе со всеми ингредиентами помещаем в кастрюлю с толстым дном. Прогреваем все это 5-7 минут, не доводя до кипения. Теперь перекладываем в емкость для хранения и оставляем мариноваться на несколько часов. Вот и все, делов-то! А вкуснейшая пикантная закуска к картошечке или к шашлычкам уже готова. Приятного аппетита! До новых встреч на эфирной кухне!
0: Сели, поели!

Вот почему у нее такое классное настроение. А потому что она радуется тому, что не курит и вам не советует. Радио Пурга предупреждает: курение вредит здоровью.

0: Факты, факты, факты. Программа об интересных фактах. Территория фактов. Фактов.
1: Как вы думаете, а какое озеро самое большое на Земле? Ну, смотрите. Каспийское море – самое большое озеро по площади. Его площадь составляет 371 квадратный километр. Максимальная глубина – 1025 метров. Это крупнейший на планете замкнутый водоем, не имеющий сообщения с другими морями и океанами. Воды омывают территорию 5 государств – России и Азербайджана, Казахстана и Туркменистана, а также Ирана. В Каспий впадают 130 рек, включая Волгу, Урал и Куру. Озеро Байкал – самое глубокое озеро на Земле. Оно содержит около 20% мирового запаса пресной воды и является объектом всемирного наследия ЮНЕСКО. Таким образом, самое большое озеро на Земле по площади – это и есть Каспийское море. Однако, если учитывать глубину, то рекорд принадлежит озеру Байкал. Каждое из этих озер уникально и играет важную роль в экосистемах своих регионов.

0: и олени пасутся под музыку.
1: Радио Бурга.

Есть такая профессия – Родину защищать. Сегодня нашей стране нужны отважные люди, герои нашего времени. Защитник Родины – почетная и благородная профессия. Когда мы исполняем свой долг перед Отечеством, мы делаем это ради следующих поколений. Мы стремимся сохранить нашу землю, нашу культуру и наши традиции. В этом заключается ценность и важность нашего дела. Сегодня каждый житель Чукотки может последовать примеру отважных воинов и пойти на службу по контракту. В свою очередь, государство и правительство региона обеспечивает оказание социальных гарантий военнослужащим и их семьям. Единовременная выплата при заключении контракта на срок от года и более – 3 миллиона рублей. Дополнительно выплачивается единовременная выплата при заключении контракта в войска беспилотных систем – 400 тысяч рублей. Отпуск до 75 дней с бесплатным проездом. Ежемесячная заработная плата от 220 тысяч, которая зависит от звания и должности. Особые социальные гарантии и жилищное обеспечение. Все это при заключении контракта на срок от года и более. На период оформления документов и прохождения медкомиссии предоставляется проживание и питание. Восстановление военного билета при утрате в кратчайшие сроки. Подробности можно уточнить в военкоматах по месту жительства или по телефону горячей линии в Анадыре 6 90 95.

Масло, дед комплекс, женщины топлес, жигало пресс, добавит мне стресс. Мой сетевой ник, звезда фотошопа, но тут с интернетом полная ж...

Женские темы каждый день в программе «Территория женщин». Помада – удивительная вещь. Сколько тюбиков не покупай, а в магазине найдется еще с десяток желанных оттенков. Просто голова идет кругом, попробовать хочется все. Но давайте начнем пополнять запасы самых модных новинок. В этом сезоне визажисты в один голос заявили, что на пике популярности помада ягодных тонов. Очень сочно, броско и по-весеннему дерзко. Можно, конечно, провести пару часов в косметическом магазине и протестировать кучу оттенков. Или же присмотреть нужный тон на губах голливудских звезд. Риз Уизерспун обожает алые губки, блондинка Кэмерон Диас подчеркивает светлую кожу ярко-розовым блеском, Джессика Альба наряжает улыбку в цвет спелой вишни, ну а Мила Йовович любит малиновый. Полистайте глянец и оцените, как это выглядит. Возможно, найдете чем вдохновиться. Как говорят некоторые стилисты, главная беда российских женщин за 40 – короткая стрижка. Принято считать, что она молодит и освежает. Но оглянитесь вокруг себя. Видите ли вы тех, кому она действительно идет? Есть другое мнение. Волосы – это главное украшение женщины в любом возрасте. А если шевелюра стала выглядеть неважно, то вы просто не научились за ней ухаживать. Во-первых, не будем забывать о лечебных процедурах. Термозащита и несмываемые уходы, питательные маски и регулярные походы в салон. Стрижку нужно освежать, даже если речь идет о волосах до пояса. И тогда при грамотном уходе волосы всегда будут вашей визитной карточкой. И не бойтесь экспериментов. Попробуйте каре, потом перекрасьтесь в рыжий или сделайте американское милирование. Самое время обновить образ. Территория женщин.

0: Ваши друзья в социальных сетях просят срочно перекинуть им деньги. Не спешите, перезвоните им и узнайте, что случилось.
1: Алло, привет, что случилось? Ты денег просил?
0: Чаще всего авторами сообщений являются мошенники.
2: Полиция всегда на связи. Звоните 02 с мобильного 102.

тундра расцветает под музыку. Радио «Курган».

0: Знаете ли вы?
1: Хамелеон – мастер маскировки и обладатель самого длинного языка относительно размеров тела. Его язык вдвое длиннее самого хамелеона. Представьте, что у человека язык был бы длиной 3,5 метра, примерно как от земли до окна второго этажа. Хамелеон стреляет языком в жертву за 0,07 секунды, быстрее, чем вы успеваете моргнуть. На конце языка липкая присоска, которая надежно удерживает насекомое. При этом язык в спокойном состоянии свернут в гармошку и хранится во рту, занимая минимум места. Охотиться хамелеону легко. Он сидит, смотрит по сторонам своими вращающимися независимо глазами, замечает муху и бац! Язык вылетает, и обед уже в желудке. А вы говорите, что не можете похудеть из-за медленного метаболизма. Просто у вас нет языка ракеты.
0: Теперь буду знать.
2: Радиоканал «Радио Пурга» зарегистрирован управлением Роскомнадзора по Магаданской области и Чукотскому автономному округу.
3: Свидетельство о регистрации средства массовой информации Л номер 2-49-3061 от 8 октября 2014 года.
2: Информационная продукция радиоканала предназначена для слушателей старше 12 лет.

Больше семья – больше возможностей. 1 000 000 рублей могут получить семьи, в которых с 2024 до конца 2026 года родился третий или последующий ребенок. Выплату можно направить на погашение ипотеки, взятой на покупку или строительство жилья, в том числе на землях программы «Гектар». Подайте заявку через госуслуги или банк, выдавший ипотеку. Социальная реклама. Минвосток развития России.

нужен твой совет. Я, кажется, запутался немного, но я сильнее всех, когда уверен, что меня ждут дома.

всю жизнь что-то ищем. Любовь, работу, друзей, дело своей жизни. Единственное, что нам не приходится искать,

0: компаньеров.
1: Компренде?
2: Никогда мне не везет не разогнаться на взлет. Я знаю все наперед, это пройдет. И когда все лучше всех, не существует помех.

0: Реклама на радио Бурга.
1: А вы знаете, что ма? А вы знаете, что ши? Что должно быть автокресло, если едут малыши? Безопасно и удобно автокресло для детей. И оно в любой машине прочих 100 вещей важней. У инспектора фуражка, у артиста есть кино, а у каждого ребенка автокресло быть должно.
2: Компания «Повод для обгона» проводится Российским союзом автостраховщиков. Подробности на бездтп.рф.
3: При поддержке госавтоинспекции МВД России.
0: Телефон рекламной службы 2 80 11.

0: области введен режим чрезвычайной ситуации из-за природных пожаров.
1: В Забайкале действуют сотни очагов.
0: В Центральной России с приходом весны начались природные пожары.
2: Мы рассказываем об этом в новостях каждый год. Но мы знаем, что приход весны – это всего лишь факторы погоды. Ветер и солнце. От них лес не загорается. Истинной причиной почти всех природных пожаров является человек. Остановите поджоги. Остановите огонь.

Не плачь, не плачь, Анастасия. Все слезы от бессилия в свои ладони спрячь. Не плачь, не плачь, Анастасия.

0: Гениально. Гениально. Гениально. Гениально. Гениально просто.
1: Ваши белые полотенца потеряли свежесть? Попробуйте этот способ. После обычной стирки замочите их в тазу с горячей водой, добавив привычный гель для стирки и целый стакан обычной соли. Оставьте на час, а затем запустите обычный цикл в стиральной машине. Полотенца станут заметно ярче и мягче.
0: Гениально просто! Пробуйте и делитесь!
2: Выйду ночью в поле с конем.